0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилион, значит, каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июля 1802 года в селе Смоленской губернии родился Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал и герой обороны Севастополя в Крымскую войну. Он рос в многодетной дворянской семье, в которой все 6 братьев стали моряками. Будущий адмирал с детства играл с водой, строил запруды, пускал по ручьям кораблики, а отец шутил: «Тебе, Павлуша, надо было уткой родиться». Всю свою жизнь Нахимов посвятил военному флоту, никогда не женился и говорил: «Женатый офицер – не служака». Его семьей была команда, а подчиненные тепло называли «отцом родным». Адмирала уважал и противник. Он погиб во время обороны Севастополя в конце июня 1855 года, чуть не дожив до 53-летия. На церемонии прощания толпа свободно шла по улицам, орудия противника, французов и англичан, молчали. Когда заиграл военный оркестр, пушки дали прощальные залпы, и на российских кораблях опустились флаги. А следом их опустили и вражеские суда. В честь адмирала Нахимова названы улицы и площади, знаменитый крейсер и военно-морское училище в Санкт-Петербурге с филиалами в Севастополе, Мурманске, Калининграде и Владивостоке.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день лимнарии, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
5: Здравствуйте! Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Белоруссии и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49 и 51 маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готовы больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. Капремонт Режевского тракта разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы «Канжаковский камень». В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар – 77,23, евро – 88,03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые 3 месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз на 3-й строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь 4-е место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июля 1841 года было открыто первое в мире туристическое агентство. Англичанин Томас Кук в этот день организовал поездку почти 600 человек на поезде между городами Лейстер и Лавборо. Кук был борцом с пьянством и путешествие по новой ветке железной дороги устроил для рекламы трезвого образа жизни. За один шиллинг путешественники проехали по живописному маршруту, посетили лекцию о вреде алкоголя, получили чай с сэндвичами и послушали духовой оркестр. Путешествие прошло успешно, и Кук продолжил антиалкогольные поездки, а со временем организовал чисто развлекательные и тематические маршруты, например, по местам литературной славы. Стал получать прибыль и через 6 лет открыл агентство по продаже турпутевок. Позже появилась знаменитая фирма «Томас Кук и сын». Контора была так популярна в начале 20 века, что Самуил Маршак посвятил ей строчки в стихах о мистере Твистере. Есть за границей контора Кука. За вклад в развитие отрасли Томаса Кука иногда называют изобретателем туризма.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в Теслах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Тесла отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 3 минуты. В Екатеринбурге в центре плюс 23. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Белоруссии и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49 и 51 маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готово больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. Капремонт режевского трактора разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. Американские ученые обнаружили новые клетки, из-за которых с возрастом растет живот. Результаты исследования института City of Hope опубликованы в журнале Science – Наука. Часто с возрастом у многих людей объем талии постепенно увеличивается, даже если вес почти не меняется. Этот абдоминальный жир связан с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней и других нарушений обмена веществ. Виновата ранее неизвестная популяция стволовых клеток, которые обладают высокой способностью производить новые жировые клетки. Открытие позволит в дальнейшем разработать новые методы профилактики и лечения возрастного ожирения, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: А сейчас о погоде. На Радио СИ спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса, на улице настоящее летнее утро. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: СМИ «Радио СИ». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер РФ 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 6 июля. Надеюсь, за прошедшие выходные многие из нас успели насладиться прекрасной летней погодой. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 23 градуса, а днем до плюс 31, преимущественно без осадков, и очень будет слабый ветер. Минут через 5 узнаем, что хорошего на этой неделе обещают астрологи. Будет гороскоп на радиосе.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: Этим летом много футбола.
15: А может еще больше?
16: Футбольше!
14: Уральский фестиваль футбола 2026.
15: Семейный.
16: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
14: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
15: А вечером поем.
16: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
14: Вход бесплатный. 0+.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. 30. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. В основном движение свободное. Но появляется первое затруднение на 2 Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
8: Реклама.
17: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
18: Границы Европы и Азии.
19: Лучший майонез. Уральский рок.
18: Тридесятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси Тридесятки. Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
2: ООО ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Радио Си. 103,7 FM.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем до плюс 31. А сейчас на Радио ИСИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы. Возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы. Вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки. Неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы. Время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы. Неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Возможно, подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
0: Из-за какого открытия ученых музейным работникам добавилось работы? Узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.
4: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: радио «Оси» с вами. Доброе утро. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 23. А сейчас узнаем, что открыли динозавроведы. Спонсор новостей со всего света на радиусе ООО «Рендер» – торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
4: Реклама. Лето!

0: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня днем будет практически без осадков и до плюс 31. Радиуйся с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet июль, Металлургов 65.
9: Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:30 в Екатеринбурге. В центре плюс 23 градуса сегодня днем до плюс 31. Сейчас на Радио Си новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Российские семьи, в которых больше одного ребенка, смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года. Закон подписал президент Путин. Сейчас можно оформить кредитные каникулы по ипотеке после рождения ребенка, но только на 0,5 года. На этой неделе в Екатеринбурге начнут ремонтировать трамвайные пути на пересечении Малышева Мира. Работу будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14 число. Движение на перекрестке перекроют, в объезд пустят маршруты трамваев номер 8, 13, 15 и 23. Дожди вернутся на Средний Урал уже во вторник, 7 июля. Сначала на запад региона, в среду в большинство остальных районов, сообщает Уралгидромет. Меньше осадка будет на юго-востоке области. Напомню, до вечера вторника в регионе объявлено предупреждение о смоге. Календула лекарственная может стать новым источником растительного белка, выяснили ученые университета Джорджии. В лепестках ноготков содержится почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, пишет газета.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и до плюс 31. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске плюс 28-30. В Новоуральске и Краснотурьинске плюс 26-28.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения – в многопрофильной клинике «Парацельс».
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс 23 градуса. Сегодня понедельник, 6 июля. И в этот день впервые была поставлена человеку вакцина от бешенства. Как появилась вакцина, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский, охлажденный. Сибагра 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСМИР. Курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки появляются на Московской от Циолковского до Волгоградской, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Серафим Дерябиной перед Шаумяна и на второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны.
1: Реклама.
7: Глазурит «Лада». «Лада Глазурит».

0: автоцентр «Лазурита». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:47 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем до плюс 31. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 7.56. С 8 до 9 на Радиоси будем проверять вашу внимательность. Как только заметите, что где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радиоси по телефону 235-103.7, поправляйте меня и получайте пару билетов на концерт технохора «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых» для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность на радиусе проверяем с 8 до 9. Телефон 235-103.7. В прошедшие выходные состоялся 29-й марафон «Канжак». Там, где нужно пробежать не только в длину, но и в высоту, причем по тропинкам, по которым и ходить-то сложно. Об этом на радиусе в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что в выходные уже начали приезжать гости «Иннопрома». «Иннопром» начинается сегодня. Через минуту музыка, понятная, без слов, на радиусе.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 23. Сегодня днем до плюс 31. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Российские семьи, в которых больше одного ребенка, смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года. Закон подписал президент. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Проценты по кредиту будут начислять с 7 по 18 месяц каникул, но заемщик сможет оплатить их позже равными частями с прежней периодичностью. Сейчас есть возможность оформить кредитные каникулы по ипотеке после рождения ребенка, но только на 1,5 года, и доходы заемщика должны снизиться более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышать 40% среднемесячных поступлений семьи. По новому закону критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Свердловская область еще в воскресенье начала принимать участников и гостей международной выставки «Иннопром», которая стартует сегодня и продлится до 9 числа. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 зарубежных стран. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, региональные 24 субъекта страны. Страна-партнер выставки – Индонезия, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга с вечера воскресенья дежурит патрульная машина полиции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Более 1000 сотрудников Серовского завода ферросплавов отправлены на простой до конца лета из-за снижения объемов производства, пишет Е1. В сети есть фото соответствующего приказа. В нем говорится, что из-за международных санкций на предприятии снизились объемы производства, пропали заказы. Незадействованные работники все равно должны присутствовать на рабочих местах и получать 2/3 средней зарплаты. В пресс-службе завода пояснили, что по трудовому закону период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Они преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы Канжаковский камень. В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Самым молодым участником был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за нацкоманду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией. Игра завершилась со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией и Мексикой. Команда Бразилии выбывает из турнира, пишет чемпионат.com. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На Радио Си о погоде, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса, сегодня будет жаркий день, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 6 июля. Начинается новая жаркая рабочая неделя. В центре города плюс 24 градуса, днем до плюс 31. Минут через 10 на радио «Си» поиграем в день рождения каждый день. А там у нас пригласительные на дельфин-шоу. Держите наготове телефоны. Номер радио «Си» 235-103.7. А еще мы узнаем, от чего зависят доходы человека в целом. И как современная молодежь, а точнее, какой ее процент, не желает ни учиться, ни работать.
1: Реклама. День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки на поселом многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ТРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Большая пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей со стороны Березовского. От Березовского тракта до Норильской. На Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. На второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. На Кольцовском тракте от Сибирского тракта до аэропорта Кольцово. И на Сибирском тракте от железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в обе стороны.
3: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
1: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:20. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 13-го. Апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 13 апреля. Телефон 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Реклама.

0: В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 24 градуса сегодня днем, до плюс 31, и в основном без осадков. Радиуйся с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: Телефон рекламной службы 235 0905.
11: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:29. У нас проходит игра «День рождения каждый день». И в такое прекрасное, солнечное, жаркое летнее утро понедельника до нас дозвонилась Софья. Софья, как у вас выходные прошли? Чувствую, что по голосу, что устали от выходных немножко.
1: Ну, от жары устала, потому что совершила большой подвиг, каталась на велосипеде.
0: Да в жару, ничего себе.
1: Ну, смотрела город.
0: Ну, хотя бы чуть-чуть обдувало.
1: Ну, конечно, конечно. Тенечки-то везде есть от наших высоких домов.
0: Где успели проехаться?
1: Большой красивый академический посмотрела.
0: Так.
1: И юго-запад наш.
0: Ага, то есть в центр даже не совались.
1: Не-не-не.
0: По окрестностям, хорошо. Зарядились, наверное, энергией положительно на всю неделю?
1: Конечно, конечно.
0: Да еще и понедельник начинается у вас, смотрите, как шикарно.
1: Замечательно.
0: Быстрее очень. Всех. Да, быстрее всех дозвонились на Радио Си. У вас сегодня день рождения с помощью Радио Си. И без подарков вы не уходите. Вы получаете пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариуме Екатеринбурга.
1: Замечательно. Огромное спасибо Радио Си.
2: Реклама. Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.
0: В следующий раз в день рождения каждый день на Радио Си поиграем завтра в 8:20. Будем определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
5: Доброе утро. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал президент Путин. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Ранее вице-премьер Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, вскоре могут обменять на россиян, осужденных в Баку. Об этом пишет Я1, ссылаясь на источник. Обмен может случиться уже в августе. Пляжная погода, наступившая на Среднем Урале накануне, продержится только до завтра. В регион идут новые дожди и грозы, предупредили синоптики. Сегодня и завтра днем в Екатеринбурге до +31, сегодня без осадков, но завтра придут дожди сначала на запад области, затем по всему региону. Определилась вторая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев, Англия одержала верх над командой Мексики. Ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиаля также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри» «Теннет» «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри» и «Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри» «Теннет» «Июль», Металлургов 65, АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга +24 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и до +31. В Полевском +29-31. В Каменске-Уральском +30-32. В Асбесте +28-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Триста с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
3: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» – «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Норильской. На Второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. На Объездной от Громова до Амундсена. И на Сибирском тракте от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в направлении к Объездной и Ленина в сторону УПИ.
8: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
9: Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Эхтемурге без 15.9. В центре уже плюс 25. Сегодня днем до плюс 31 и без дождей. Через пару минут на радиосе группа «Стриж и компания» с песней «Вечная молодость». А сейчас на радиосе заглянем во всемирную историю и заочно поздравим Сильвестра Сталлоне с днем рождения. Спонсор всемирной истории на радиосе ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной, и написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си. Кому?

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 10:09. Ну а с 8 до 9 мы проверяем обычно вашу внимательность. И до нас уже дозвонился Павел Калмыков.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Мне кажется, вы допустили ошибку.
0: Рассказывайте.
1: Вы сказали группа «Стриж» и компания.
0: Ой.
1: На самом деле «Чиж».
0: «Чиж». Не «Стриж», а «Чиж». Заметили. Паш, у вас как? Вечная молодость?
1: Вечная.
0: Как выходные прошли у вас?
1: Ой, выходные замечательно. Погода наконец-то была хорошая.
0: Вот настоящие летние выходные на даче, где можно и отдохнуть от жары было, да?
1: Да, с ребенком там в одной плескались, играли, обливались, классно.
0: Да, вот такие выходные запоминаются навеки.
1: Дождливая погода, просто супер.
0: Это точно. Сегодняшнее утро пусть тоже вам запомнится, потому что вы сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си, заметили ошибку и получаете пару билетов на концерт технохора «Палестрина. Ностальгия». Хиты нулевых.
1: Ой, здорово. Отличная новость.
0: Супер.
1: Обязательно сходим.
0: Приходите обязательно. Еще немного информации на правах рекламы. На сцене под открытым небом прозвучат поп-хиты 2000-х, Бритни Спирс, Нелли Фуртадо, Риана, Маранди и культовые русские треки нулевых. Мероприятие пройдет 8 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет. Ваша внимательность на Радио Си, уж если проверяем, то по будням с 8 до 9.

0: Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 8.56 в центре Екатеринбурга, плюс 26. Жаркая пляжная погода простоит на Урале до завтра. С завтрашнего дня начинаются дожди и грозы, но не каждый день. Подробности в новостях на радио Си через 5 минут. А также узнаем, какая еще пара сборных сыграет в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу. Ну и с 9 до 10 на радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио ИСИ 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 9. В центре плюс 26, днем до плюс 31. На Радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Доброе утро. Президенты США и Украины встретятся на полях саммита НАТО в столице Турценкария, сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, Дональд Трамп испытывает острую необходимость попытаться положить конец украинскому конфликту. При этом Трамп также намерен вновь призвать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, пишет РБК. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Напомню, в субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Путиным, который продлился почти полтора часа. Об этом сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп заверил Путина в намерении содействовать поиску мирных решений украинского конфликта. Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. Премьеры двух стран встретятся на выставке «Иннопром», сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости. Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в Россию после парламентских выборов в Армении. Также 6 июля сегодня в Екатеринбурге премьер Мишустин выступит на пленарном заседании «Иннопрома», проведет двусторонние встречи с белорусским и киргизским премьерами. Мишустин прибыл в Екатеринбург еще в воскресенье. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с сегодняшнего дня по 9 июля. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлинский, осужденного в Екатеринбурге по тяжким уголовным статьям, могут обменять на россиян, схваченных и осужденных в Баку, уже в августе, пишет Я1, ссылаясь на источник. Похожая информация есть и в других СМИ. Ранее замглавы МИДа Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, но сроки его визита точно не согласованы. Напомню, прошлым летом после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев за преступления в Баку были странно задержаны 11 россиян. Их судили на разные сроки за транзит наркотиков и киберпреступления. Пляжная погода продержится на Среднем Урале только до завтра, предупреждают синоптики. Сегодня и завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31. Сегодня без осадков, но завтра дожди придут сначала на запад области, затем по всему региону. При этом до конца недели сохранится, хотя и неустойчивая, но очень теплая погода. Дожди местами по области будут сильными. Меньше всего осадков ожидается на юго-востоке, сообщили в Уралгидромете. Дневные температуры на рабочей неделе в Екатеринбурге составят от 25 до 27 градусов, в выходные плюс 27-29. Но с дождями, отмечает Росгидромет. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. На Мундиале 2026 определилась вторая пара четвертьфинала. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев со счетом 2-1. Сборная Англии команду Мексики 3-2. Как отмечает газета РУ, норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы. Напомню, ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиале также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 финала будут играть сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
3: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 29-31.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 6 июля. Начинается теплая, местами жаркая и с завтрашнего дня даже местами дождливая неделя. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем уже минут через 5 на Радио Си. Сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но, по сути, просто лежит без дела? Телефон Радио Си 235-103.7. Давайте осмотрим то, что у нас лежит дома без дела. Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но, по сути, просто валяется без дела? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Барьерной до Норильской. На Малышева от Хохрякова до Карл-Димихта. На Московской от Обезной до Волгоградской. На Щербакова от Прониной до Павлодарской. И на Сибирском тракте от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали. Ленина в сторону УПИ, Московская в центр, Малышева в направлении ЖБИ.
1: Реклама.
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.15. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но по сути просто лежит без дела? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Доброе утро. Доброе. Может быть, это коробки из-под техники?
0: Коробки из-под техники. Хранятся у вас на всякий случай, да?
1: Конечно.
0: А как же? И ничем не заполняете? Просто так, пустая коробка?
1: Да, на балконе.
0: Ага, есть, да. Ну вот в списке таких вот вещей тоже пустые коробки есть, но пока что нет. Пока что не угадали, не на первом месте это. Спасибо. Еще звоните. Коробки от техники, от смартфонов многие из нас хранят. На всякий случай. Давайте этот вариант запомним и продолжим размышлять и наблюдать, что же у нас дома, по сути, просто лежит без дела, но хранится на всякий случай. 235-103-7, звоните, а сейчас на радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы, возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы, вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки, неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы, время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы, неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги, придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи, неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы, ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
0: Из-за какого открытия ученых, которые занимаются динозаврами, добавилось дел музейным работникам? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.21. В центре Екатеринбурга уже плюс 27 градусов. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тиранозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тиранозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тиранозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
4: Реклама.

0: В Екатеринбурге 9.22, в центре города плюс 27, сегодня днем до плюс 31. Радио Си с вами, хорошего вам понедельника.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса. Никольский. От УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. На часах 9.28 в центре Екатеринбурга плюс 27. На «Радио «Си» продолжаем разгадывать невероятный вопрос на «Радио «Си». Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но, по сути, просто лежит без дела? Телефон «Радио «Си» 235-103.7. Что скажете вы?
1: Доброе утро. Может быть, это зарядки старой техники?
0: Возможно, да, тоже где-то валяются. На втором месте, кстати, находится в списке вот таких вот вещей, которые лежат на всякий случай, но просто лежат без дел.
1: Вариант — это квитанции ЖКХ.
0: Вот это вот странно, зачем хранить, конечно, но пока тоже далеко. В общем, это не квитанции ЖКХ тоже. Радио «Си», алло.
1: Инструкции от старой техники.
0: Инструкции от старой техники? Не выбрасываете?
1: Да. Нет.
0: А чего у вас они лежат? На какой такой случай?
1: Ну, вдруг придется сдать технику по гарантии. Хотя уже гарантия вышла и тоже из
0: срока. Да, есть такое. Даже когда уже гарантия закончилась, инструкции где-то валяются. На всякий случай перелистываешь инструкцию. Вот для чего эта кнопка нужна была. Да, было такое у вас?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Лен, сегодня говорим про инструкции по эксплуатации. Разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Ура!
0: Так, ну и рассказывайте, сколько у вас инструкций хранится дома?
1: От посудомоечной машины.
0: Так.
1: От холодильника, от морозилки.
0: Вот это да. Даже гарантия уже закончилась, а все равно храним.
1: Да.
0: Ну, удивительное, конечно, дело. Хорошо, Лен, разгадали сегодня невероятный вопрос. Я вас поздравляю, получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Спасибо. Пользуясь случаем, хочу передать привет своей маме Ларисе. Я, Брева Лена, разгадала невероятный вопрос на радио «Си».
0: Новый невероятный вопрос на радио «Си» будем разгадывать уже завтра с 9 до 10. А сейчас на радио «Си» новости Людмила Гусева.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готово больше километра, 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Капремонт разделен на несколько этапов до 2028 года. В результате реконструкции трасса будет расширена до 4 полос. В России ускорит интернет благодаря массовому внедрению искусственного интеллекта в телеком-отрасли. Будут созданы национальные ИИ-платформы для управления сетями связи, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минцифры. Новые клетки, из-за которых с возрастом растет живот, обнаружили американские ученые из института City of Hope. Виновата ранее неизвестная популяция стволовых клеток. Открытие позволит в дальнейшем разработать новые методы профилактики и лечения возрастного ожирения. Людмила Гусева, Радио «Си».
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, плюс 29-31. В Краснотурьинске и в Новоуральске плюс 26-28. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 28-30.
3: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

С вами Радио Си на часах 9.39, и буквально минут 10 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Выясняли сегодня, что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но по сути просто лежит без дела. И мы вспомнили пустые коробки из-под техники, вспомнили старые кабели, зарядки, даже вспомнили квитанции ЖКХ. Да,

0: ремонт идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. Огранд 106-784-754-56-55.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. На «Космонавтов» от машиностроителей до Турбинной. На «Щербакова» от Пронины до Павлодарской. На «Московской» от Обездной до Щерса. И на «Сибирском тракте» от улицы Взрывников до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и «Космонавтов» тоже в центр.
9: Реклама.
10: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: центр Глазурита, официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27 34 43 200 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем до плюс 31. Ну а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, когда впервые поставили человеку прививку от бешенства. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

На радио Си легендарные музыканты, только что Сил и песня Crazy. На часах 9:56 в центре Екатеринбурга плюс 27. Каким образом банковская система мониторинга может оценить шуточный комментарий к банковскому переводу и на что это может повлиять? Подробности в новостях на радио Си через 5 минут. А еще узнаем, сколько белка содержат сухие лепестки календулы. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си мелодия из «Ромео и Джульетты».

0: радіо СІ 103.7 FM. В Якиморгі без 1 минуты 10, в центрі плюс 28, днем до плюс 31. На радіо СІ новості Людмила Гусєва.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер около 9 утра. Он отметил, что ответственные службы принимают необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Жители призывают сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или о беспилотниках, отметил губернатор. Обо всех подозрительных объектах жители региона просят сообщать по единому номеру 112. Гигантская пробка скопилась сегодня на Екатеринбургской объездной. Сегодня в городе стартовала международная выставка «Иннопром» в павильонах «Экспо». В зоне досмотра там проверяют наличие запрещенных предметов. У входа в выставочный центр длинная очередь. Ее разделили на 4 потока. Отдельно заходят экспоненты, персонал, пресса и посетители, отмечает Ядин. Накануне в Екатеринбург прилетел премьер Михаил Мишустин. В городе заметили его кортеж во главе с лимузином «Аурус». В гараже Свердловского правительства таких машин нет, отмечает агентство. На «Иннопроме» сотни крупнейших компаний покажут разработки в сфере IT, робототехники, беспилотных технологий, а также электроники, машиностроения и промышленного оборудования. Смерть в Кушеве прошел 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра, согласно обследованию разрушений, превысила 33 метра в секунду. К таким выводам пришли специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете, пишет «Комсомольская правда». В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет это наиболее сильное явление в регионе по масштабу повреждений от сильного ветра. Синоптики также отметили, что избыток влаги в связи с сильными дождями в июне привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. Сухие лепестки календулы содержат почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, сообщили ученые из университета Джорджии. Наиболее ценной фракцией белка оказался альбумин. Он термостойкий, сохраняет свои свойства при нагреве до 105 градусов по Цельсию. Это делает его перспективным ингредиентом для выпечки и других продуктов, проходящих термическую обработку. Кроме того, белки календулы богаты аминокислотами, отвечающими за глубокий мясной или бульонный оттенок вкуса. Сами лепестки календулы также содержат клетчатку, кальций, калий, железо и антиоксиданты. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: О погоде на радио СИ спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 27 градусов. Сегодня будет жаркий день. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый и плюс 29.31.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Сейчас поговорим о том, как шум дороги увеличивает стресс у водителя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo S90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
0: Радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня понедельник, 6 июля. Начинается жаркая неделя в центре Екатеринбурга, плюс 28. Минут через 10 на Радио «Си» узнаем, какой процент современной молодежи не хочет ни учиться, ни работать. Поговорим даже об этом на Радио «Си».
4: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026! Встреча с игроками Урала! Игры, квесты, тренировки и мастер-классы! Приглашенная звезда Федор Смолов! В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского, суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+, вход свободный.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. Это Джо Дассен, Натуа. На часах 10:19 в центре Екатеринбурга плюс 28 градусов сегодня днем до плюс 31. У нас впереди одна из музыкальных новинок. Это Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». А прямо сейчас на Радио Си узнаем, от чего зависит количество зарабатываемых денег. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Реклама.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 10.29, в центре Екатеринбурга плюс 28. Впереди «Three Doors Down» и песня «Here Without You», а прямо сейчас на Радио «Си» новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Более полутысячи беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти. Между тем, сегодня и в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Возможно ограничение связи и мобильного интернета, предупредил губернатор Паслер. В списке регионов, над которыми сбиты дроны, Свердловской области нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня в Россию впервые после выборов в республике. Сегодня он встретится с российским премьером Михаилом Мишустином в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопром», пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армянского Кабмина. Сборная Англии третий раз подряд вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Обыграла команду Мексики со счетом 3-2. Мексиканцы же впервые проиграли на нынешнем чемпионате мира. В 1/4 финала англичане встретятся с Норвегией. Матч пройдет 12 июля в полночь по Москве. Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алганская, Югория, акция до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга плюс 28. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и плюс 29-31. В Асбесте плюс 28-30, в Полевском плюс 29-31 и в Каменске-Уральском плюс 30-32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Си» «Золотые хиты» в Кемерге без 15.11, в центре плюс 28. Сегодня обойдемся без дождей. Дожди у нас начнутся только завтра. А сейчас на Радио «Си» нас ждет история про самого главного Рэмбо, он же Рокки, он же Сильвестр Сталлоне. Спонсор всемирной истории на Радио «Си» ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне. Актер, режиссер, сценарист и продюсер.

0: продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой» или «Моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: пути.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: Радио Си с вами на часах 10:58. На чемпионате мира по футболу появился новый рекордсмен по количеству забитых голов. Об этом расскажем в новостях через пару минут. А еще узнаем, что сегодня должны к нам приехать из Волгограда автобусы-гармошки. После новостей у нас Modern Token, а сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Более полутысячи беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, об этом сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Озденко. О разрушениях он не сообщил. Дроны были ликвидированы над более чем 20 регионами, в том числе над Новгородской областью, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акватории Азовского моря. Между тем, сегодня в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Возможно ограничение связи и мобильного интернета, предупредил губернатор Паслер. В списке регионов, над которыми сбиты дроны, Свердловской области нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армянского Кабмина, Пашинян примет участие в заседании промышленной индустрии 360, который пройдет в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром-2026». На полях выставки также Пашинян встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустином. Напомню, парламентские выборы в Армении выиграла партия Пашиняна, ориентированная на сближение с Евросоюзом. Армения потеряла возможность экспортировать ряд товаров на российский рынок на фоне попыток евроинтеграции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Новые автобусы-гармошки приедут сегодня в Екатеринбург из Волгограда. Первые 5 машин отправились своим ходом из города спутника Волгограда, Волжский, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за национальную команду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией, который завершился со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Напомню, сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.

0: на радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Перспектива» – коттеджный поселок Князевская. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 29. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. И плюс 29-31.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
1: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
3: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
3: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
4: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня понедельник, 6 июля. Начало недели оказывается очень жарким. Но на неделе нас ждут, конечно же, дожди, о чем нас предупреждают синоптики. Ну, а я не то чтобы хочу предупредить, а рассказать, что у нас впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро Алена Свиридова с песней «Розовый фламинго» и буквально через минуту «Плазма» «Take My Love» на Радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: На радиосе «Зиверт» с песни «Лайф». 12:30 в Екатеринбурге, в центре города +29, сегодня днем до +31. Впереди у нас австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Послушаем песню под названием «Райд». А прямо сейчас на радиосе «Новости» Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Аэропорт Кольцово закрыт из-за угрозы беспилотной опасности. Не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Временные ограничения ввели из-за угрозы беспилотной опасности. Задерживается вылет нескольких авиарейсов. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». Экспозиция размещена в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. Главное событие – пленарное заседание с участием российского премьера Михаила Мишустина, пишет «Новый день». Число оснований для выдворения мигрантов из России могут поднять с 22 до 45. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026, сообщает издание «Глоба». СМИ пишут также, что Неймар расплакался после поражения своей команды от сборной Норвегии. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга +30. Сегодня жаркий понедельник, переменная облачность преимущественно без осадков и до +31.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: UC Matt Slanger и песня You Are Not Alone. Нас всегда сопровождает прекрасная музыка на Radio UC, а в последнюю четверть каждого часа мы слушаем тройку хитов золотой коллекции. И в золотую коллекцию в этот раз вошли Лиливуд и Робин Шульц, Beloved и уже скоро Bad Boys Blue, A World Without You на Radio UC.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
8: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.
9: We'll be right back.

0: Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 6 июля. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на «Радио Си» с вами Роман Калашников. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. Аэропорт Кольцово закрыли из-за угрозы беспилотной опасности. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет нескольких рейсов, в частности в Уфу, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Оренбург, пишет Ядин. Временные ограничения в аэропорту ввели из-за угрозы беспилотной опасности, объявленной в Екатеринбурге с утра. Сообщалось, что из соображений безопасности могут ограничивать связь и работу мобильного интернета. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страна-партнер мероприятия «Индонезия». Главная тема – индустрия 360 – производство без границ, отражающая современные тенденции развития мировой промышленности. Как сообщили в департаменте информполитики, экспозиция разместится в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие российский премьер Михаил Мишустин, а также премьеры Армении, Беларусь, Казахстана, глава администрации президента Кыргызстана. Жара задержится в Екатеринбурге как минимум на неделю, но со вторника придут новые дожди и грозы. Температура воздуха в Екатеринбурге будет выше климатической нормы на 3-6 градусов. Самый жаркий день сегодня, сообщает метеоролог Алексей Полин. Высокий уровень среднесуточных температур будет достигаться благодаря теплым ночам, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Во вторник теплый циклон начнет отступать, через область пройдет холодный атмосферный фронт. Его влияние сохранится 2 дня. Но до конца недели температура не будет опускаться ниже плюс 26 градусов днем. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свободы и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет «Москва-24». Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глобо». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте, реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.

0: Урал-квартал, твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: прекрасного понедельника. Пожелаю, чтобы рабочая его часть прошла легко и продуктивно. Ну а мы для вас будем ставить великолепную музыку. Только что Дэвид Гетта и Сиа, ну а на старте «Танцы минус». Иду на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.

0: Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: Вячеслав Питкун, «Танцы минус», «Иду» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Идем далее, у нас Милен Фармер через 3 минуты, а сейчас компанию составит Анна Романова. У нас интересная тема на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Далее слушаем Дуа Липу, которая сейчас находится в свадебном путешествии. И вот даже в интернете появляются фото из этого путешествия. Недавно были снимки из Италии, а поклонники их активно обсуждали в интернете. Слушаем трек «Гудини» через полторы минуты, а пока с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро! После атаки ВСУ в городе Керчь в Крыму погибла женщина, пострадали два человека. Ночью Севастополь остался без света, город перевели на резервные источники. Над российскими регионами силы ПВО ночью сбили более 500 дронов ВСУ. В Екатеринбурге премьер-министр Мишустин встретился с премьерами Белоруссии и Киргизии. Переговоры с главой правительства Беларуси Александром Турчиным будут проходить в течение 2 дней. Будут обсуждать в том числе вопросы углеводородов и цены на газ, взаимную торговлю и промышленную кооперацию, пишет «Новый день». Жара задержится в Екатеринбурге как минимум на неделю, но со вторника придут новые дожди и грозы. Температура будет выше нормы на 3,6 градусов. Самый жаркий день сегодня, сообщил метеоролог Алексей Полин. Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания. Сейчас многим россиянам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Новая система позволит напрямую выводить средства, пишет «Москва-24». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды. Синоптики на вторник обещают нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем будет небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

послушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решай.

0: Привет.
1: На радио Си трогательная история от Максима Леонидова.
0: Привет.
1: Именно так она и называется. Только что на 103.7 FM. Дальше Лимп Бизкит, мистер президент Коко Джамбо. А начнем с Дайр Стрейтс. На радио Си нашу золотую коллекцию.
2: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.com.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания.

0: Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodifispark.ru, ООО «Кит Екатеринбург», ОГРН 108-667-1807-0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Это Limp Bizkit на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше у нас Anastasia Left Outside Alone. Эта песня откроет 5 песен о любви. Прямо в разгар рабочего понедельника будем настраивать вас на романтику. Ну а пока музыка понятная без слов. Роберт Майлз на радио Си.

0: Без одной минуты час в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый день. После атаки ВСУ в Крыму погибла женщина и пострадали еще два человека. Погибшая жительница Керчи, написал глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Крымские власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семье погибшей, отметил Аксенов. Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что город остался без света в результате атаки БПЛА. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Минобороны ранее сообщили о том, что над регионами России силы ПВО сбили за ночь 519 беспилотников. Только над Ленинградской областью более 80. Работа многих аэропортов страны была ограничена, либо ограничена до сих пор. Между тем, российские спецслужбы пресекли массовую рассылку через Почту России взрывных устройств, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Весной прошлого года сотрудники ФСБ города Первоуральска в Свердловской области задержали молодого человека 2003 года рождения, завербованного спецслужбами Украины. Он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил по почте военным и сотрудникам органов власти в разные города. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ. На задержанного завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, а также покушение на теракт. В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. С вечера 4 июля в регионе стоит сухая и безветренная погода, которая неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере, сообщает сайт Уралгидромета. Смог продержится до 8 вечера вторника, 7 июля. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает «Новый день». На Среднем Урале прокуратура заставила руководство предприятия в Верхней Салде погасить долг по зарплате перед сотрудниками. Недополучили деньги 70 работников. Общая сумма была 1 100 000 рублей долга. Директору компании пригрозили серьезными санкциями за грубейшие нарушения. Руководство погасило долг в полном объеме, пишет Уральский Меридиан. Также прокуратура защитила права предпринимателей в Краснотуринске, где они выполнили обязательства по контрактам, поставили программное обеспечение, провели техобслуживание, выполнили полный объем перевозок, но не получили более 30 миллионов рублей. Когда вмешалось надзорное ведомство, долг был полностью погашен, пишет «Комсомольская правда». Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания RT Manna Indonesia Group. Об этом сообщила ее основатель и гендиректор Ханзела Калиста. Компания ищет партнеров в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Сейчас многим российским туристам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Туристы приобретают криптоактивы, затем обменивают их на рупии. Новая система позволит напрямую выводить средства, совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты, отмечает «Москва-24». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
0: Сегодня в пятерке Морган Уоллен, Джой, Сюткин и Ромарио, Москва, Нева. Через 3 минуты Дюран Дюран. А сейчас с нами Анастейша в 5 песнях о любви на радио Си.

0: На Радио Си с нами Joy Touch by Touch. Такой чувственный хит в 5 песнях о любви. В рамках пятерки у нас еще один трек Love Somebody. Это Morgan Wallen. Классная новинка буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров Иван да Марья. Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ «Да Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: «Жизнь от зверей». До скорой встречи на Радио Си, музыка, которую мы любим. У нас скорая встреча с новинкой «Dive into the Ocean», «Нырнуть в океан». Это трио «Элок Зиба» и «Portugal the Man». Но пока новости. Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый день. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут поднять с 22 до 45. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». Экспозиция размещена в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. Главное событие – пленарное заседание с участием российского премьера Михаила Мишустина, пишет «Новый день». Пляжная погода продержится на Среднем Урале только до завтра. В регион идут новые дожди и грозы, предупредили синоптики. Сегодня и завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31, сегодня без осадков, но завтра придут дожди сначала на запад области, затем по всему региону. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026, сообщает издание «Глоба». СМИ пишут также, что Неймар расплакался после поражения своей команды от сборной Норвегии. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Звезда по имени Солнце сегодня прям радует. Настоящее лето в Екатеринбурге. Наслаждаемся жаркой погодой. А скоро дожди и прохлада должны вернуться. Где-то с середины недели по предварительному прогнозу. Дальше у нас Хуанес, Крис Ри, Looking for the Summer. И начнем золотую коллекцию с Pet Shop Boys на Радио Си.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса. Никольский. От УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автовек рядом.

0: больше не хочу. Казанова.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСМИР. Курорт Увильды. ГРН 1127460006166. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: фунто. Яркий хит Хуанеса «La Camisa Negra» на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Дайдо, а перед этим вспомним историю из фильма «Однажды в Америке». Нас ждет саундтрек к картине от Эннио Морриконе в инструментальной музыке радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: «Одрил Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Этим летом много футбола.
16: А может, еще больше?
17: Футбольше!
15: Уральский фестиваль футбола 2026.
16: Семейный.
17: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
15: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
16: А вечером поем.
17: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
15: Вход бесплатный. 0+.
18: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
19: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 2 часа. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «ШОТ». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Губернатор Денис Паслер рассказал о готовности региона к Иннопрому. Свердловская область в 16-й раз принимает участников и гостей международной промышленной выставки. Интерес колоссальный. В Екатеринбург приедут делегации из 50 стран, написал губернатор в своих социальных сетях. Денис Паслер выразил уверенность в том, что Иннопром укрепит технологическое сотрудничество и откроет новые возможности для промышленности. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На берегу Исети в Каменском районе Свердловской области восстановился лес, который в прошлый сезон съел шелкопряд. Популярное у туристов место у порога Ревун пугало голыми стволами берез, которые полностью обладали гусеницы. Теперь же деревья снова зазеленели листвой, пишет издание «Новый день». Нашествие непарного шелкопряда происходит, как правило, раз в 3-5 лет. В случае, если гусеницы обгладывают деревья несколько сезонов подряд, деревья могут погибнуть. Но, как правило, растения восстанавливаются. Грибники ведрами собирают лисички в лесах Свердловской области. Столь щедрому урожаю способствовала погода. Обильные дожди, не прекращавшиеся почти весь июнь, перед нынешней жарой создали идеальные условия для роста этих грибов, отмечают специалисты. Лисички находят в окрестностях асбеста, Каменско-Уральского, Палкинского торфяника, а также у Верхнего Дуброва и Верхней Пышмы. Сейчас в лесах преобладают мелкие грибы, но попадаются и крупные. Поиск требует терпения. Трава стоит по колено, лисички прячутся под листьями, комаров в лесах в этом году особенно много, отмечает «Новый день». Названы полезные для зубов продукты, помогающие сохранить их здоровье. В первую очередь это твердые овощи и фрукты – морковь, яблоки, сельдерей. Они стимулируют жевание, усиливают слюноотделение, способствуют естественному очищению поверхности зубов, рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Также важно употреблять молочные продукты. Сыр, творог и натуральный йогурт содержат кальций и фосфор, необходимые для поддержания прочности эмали. Важны также рыба, яйца, орехи и продукты, богатые витамином D, которые помогают организму усваивать кальций, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.

0: пробки Паривид. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская. Синоптики на завтра, 7 июля, обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, ночью до плюс 20, днем плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Добавили драйва в этот рабочий понедельник. Madison Mars, New Vibe Who Dis на Радио Си. К старту готовится песня So Easy, это Оливия Дин, ну и буквально через минуту с нами Серебро, Дыши на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Григорий Лепс. На Радио Си музыка, которую мы любим. Шабузи дальше с песней «A Bar Song». Это через полторы минуты. А сейчас на Радио Си новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Сильные дожди и ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра ожидаются местами в Свердловской области во вторник и в ночь на среду, предупреждает областное министерство общественной безопасности. Порывы ветра могут составить до 25 метров в секунду. Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Подать документы на визу на Кипр можно в 7 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. На станции метро «Площадь с 5-го года» в Екатеринбурге девушка сегодня упала на эскалаторе. Ее увезла скорая помощь. 25-летняя пассажирка госпитализирована с ушибами в 14-ю горбольницу, рассказали в мэрии, пишет Я-1. Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Об этом заявили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они доказали это экспериментально. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем будет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: начнем с Бонни Тайлер, нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТ «Да Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807+.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нами только что Sunrise Avenue на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше хит начала 2000-х «Леди», это «Моджо». Пока же музыка понятная без слов. Для вас скрипачка Линдси Стирлинг «Crystallize» на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 15.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. Пролет беспилотников заметили сегодня над соседней Челябинской областью, над территорией нескольких муниципалитетов. Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, из-за реальной угрозы в регионе включали систему оповещения и сигнал «Внимание всем», пишет агентство ТАСС. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявили опасность от дронов. Свердловчан призвали быть осторожными и бдительными, предупреждали о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом. Между тем, резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Об этом заявили в службе внешней разведки России, СВР. В сообщении службы говорится, что украинские военные готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, они не были осведомлены об истинной цели атаки, цитирует сообщение агентства ТАСС. В СВР уточнили, что полетные задания в системе вооружений загрузили британские специалисты, выступившие под личиной военных советников, пишет агентство ТАСС. Сильные дожди и ливни, грозы с градами, шквалистым усилением ветра ожидаются местами в Свердловской области во вторник, а также в ночь на среду, предупреждает областное министерство общественной безопасности. Порывы ветра могут составлять до 25 метров в секунду. Возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках в местах, где пройдут сильные осадки. Свердловчан просят в непогоду быть аккуратными в помещениях и на улице. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, выбирать безопасную скорость, по возможности отказаться от поездок. Телефон на случай ЧС 112. Между тем, специалисты сделали выводы о смерче, который привел к разрушениям в Кушве 22 июня. Ураган прошел по территории 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра превысила 33 метра в секунду, заявили специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете. В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет произошли наиболее сильные повреждения от сильного ветра. Кроме того, июньские дожди привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья, пишет «Комсомольская правда». Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Это выяснили в ходе эксперимента ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет газета «Ру». Напомню, долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. Даже у обезьян, кошек, кенгуру и мышей есть тенденция к предпочтению одной из рук или лап. Но в животном мире это явление выражено менее ярко, чем у людей, отмечает газета «Ру». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем будет небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 29-31.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Холи Моли, Shot a Friend на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше музыкальный нон-стоп, много интересного, например, впереди Тедди Свимс через 4 минуты, а перед этим Агата Кристи.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотив.ру.
9: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Желаю всем нам легкого и продуктивного рабочего понедельника. Слушаем классную музыку. У нас Touch and Go только что. Ну а дальше яркая новинка Алекс Уоррен, Fever Dream. Через полторы минуты сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый день. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург. Об этом сообщил областной министр международных и внешнеэкономических отношений Вячеслав Ярин. Пашинян впервые приехал в Россию после парламентских выборов в республике. На выставке «Иннопром» он встретится с российским премьером Мишустином. Пролет беспилотников заметили сегодня над соседней Челябинской областью. В регионе несколько раз включали систему оповещения и сигнал «Внимание всем». Между тем, в Свердловской области с утра объявили опасность от дронов, ограничили работу аэропорта. Между тем, застрявшим в Кольцово пассажирам начали выдавать воду и коврики. Представители Кольцова попросили их отслеживать статус работы аэропорта, узнавать, когда планируется вылет их самолета, чтобы не приезжать в авиагавань заранее. Грибники ведрами собирают лисички в лесах Свердловской области. Щедрому урожаю способствовала сырая и теплая погода. Лисички находят, в частности, в окрестностях асбеста, Каменско-Уральского, Палкинского торфяника, Верхней Пышмы. Пока преобладают мелкие грибы, отмечает «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем будет небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 29-31.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си», дальше «Золотая коллекция». Включаем Westlife Майкла Джексона и начнем с «Джонни Хэй Джаз». Нас ждет песня «Shattered Dreams». И что любопытно, есть несколько версий клипа на эту песню. Версию для Америки, например, снимал сам Дэвид Финчер, который впоследствии снял такие легендарные вещи, как «Бойцовский клуб» и фильм «Семь».
1: Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт Увильды. ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
11: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса. Никольский. От УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио

0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
1: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Музыкально проводим этот понедельник в компании Radio C. С нами только что Westlife. Скорпы дальше, ну а сейчас музыка, понятная без слов. Secret Garden.

0: Екатеринбург, 16.01, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на радио Си.
1: Добрый день. Вооруженные силы Беларуси не будут принимать участие в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, цитирует лидер страны агентства Белта. Лукашенко подчеркнул приверженность Беларуси мирному урегулированию на Украине. Ранее президент Путин заявил, что у Александра Лукашенко нет паники из-за высказывания Владимира Зеленского, но при этом назвал ультиматум Киева поводом для беспокойства, напоминает Лента.ру. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страна-партнер мероприятия «Индонезия». Главная тема – индустрия 360, производство без границ, отражающая современные тенденции развития мировой промышленности. Как сообщили в департаменте информполитики, экспозиция разместится в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие российский премьер Михаил Мишустин, а также премьеры Армении, Беларусь, Казахстана, глава администрации президента Кыргызстана. В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. С вечера 4 июля в регионе стоит сухая и безветренная погода, которая неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере, сообщает сайт Уралгидромета. Смог продержится до 8 вечера вторника, 7 июля. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает «Новый день». На берегу Исети в Каменском районе Свердловской области восстановился лес, который в прошлый сезон съел шелкопряд. Популярное у туристов место у порога Ревун пугало голыми стволами берез, которые полностью обладали гусеницы. Теперь же деревья снова зазеленели листвой, пишет издание «Новый день». Нашествие непарного шелкопряда происходит, как правило, раз в 3-5 лет. В случае, если гусеницы обгладывают деревья несколько сезонов подряд, деревья могут погибнуть. Но, как правило, растения восстанавливаются. Грибники ведрами собирают лисички в лесах Свердловской области. Столь щедрому урожаю способствовала погода. Обильные дожди, не прекращавшиеся почти весь июнь, перед нынешней жарой создали идеальные условия для роста этих грибов, отмечают специалисты. Лисички находят в окрестностях асбеста, Каменского, Уральского, Палкинского торфяника, а также у Верхнего Дуброва и Верхней Пышмы. Сейчас в лесах преобладают мелкие грибы, но попадаются и крупные. Поиск требует терпения. Трава стоит по колено, лисички прячутся под листьями. Комаров в лесах в этом году особенно много, отмечает «Новый день». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Обещают синоптики переменную облачность, днем небольшой дождь, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: такой неторопливый, расслабленный и даже летний ритм у нас только что мистер Данос. У-ля-ля на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Чичерина блюдце на Радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Девочки смеются.
1: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.

0: Алена Свиридова на Радио Си «Золотые хиты». Компанию дальше составят нам Роберт Кристиан и Элис Шуке. Слушаем свежую песню «In the End». Это через полторы минуты. Ну а пока новости на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности снят в Свердловской области. Ограничения действовали больше 7,5 часов. Также в период действия режима беспилотной опасности Росавиация закрывала аэропорт Екатеринбурга. Небо над Уральской столицей открыли примерно за час до отмены режима беспилотной опасности. Теперь к другим темам. Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы в страну. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Прием документов доступен в 7 городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. 3 эксклюзивных Porsche 911 были проданы на аукционе за 3 миллиона долларов, пишет Коммерсант. Автомобили созданы совместно со студиями Disney и Pixar. Машины стилизовали под мультгероев к премьере анимационного фильма «История игрушек 5». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алганская, Югория, акция до конца июля этого года.
0: Сейчас о погоде на завтра, 7 июля. Обещают нам синоптики переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас золотая коллекция. Для вас Brainstorm, Хулио Иглесиас и Долли Партон, When You Tell Me That You Love Me. Очень красивая любовная баллада, буквально через 3 минуты. А сейчас романтики норвежских фьордов. Аха на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Брейнсторм на радио Си в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до середины недели, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 4 минуты приятную компанию вам составит моя коллега Элина Гончарова, но перед этим послушаем французских электронщиков Space в инструментальной музыке радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 17.01, радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Свердловской области больше 7.5 часов. О введении ограничений власти региона сообщили в половине 9 утра. После 10 часов Росавиация также закрыла и небо над Екатеринбургом. Ограничения на полеты действовали вплоть до 3 часов дня. Отбой беспилотной опасности экстренные службы дали в 16.10. В субботу 4 июля в Свердловской области, напомню, дважды за утро объявляли ракетную опасность. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге тем временем встретились премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян. Политик сегодня прилетел в уральскую столицу. Кроме главы российского кабинета министров, во встрече участвуют заместители министров российского правительства, главы Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Россия стала первой страной, которую Никол Пашинян посещает с рабочим визитом после выборов в Армении. «Интерфакс» также напоминает, что на прошлой неделе Михаил Мишустин и Никол Пашинян проводили телефонный разговор, в ходе которого обсуждали актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Перспектива» – коттеджный поселок Князевское. А на завтра, 7 июля, нам пообещали переменную облачность. Днем небольшой дождь, ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 31.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
4: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
5: видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, и в компании, которая уже, в общем-то, готова завершить рабочий понедельник. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет и прекрасного настроения. 10 минут шестого на часах. Хай-фай ждет нас впереди. Через минуту в Purple Disco Machine in the Dark на Радио Си.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
4: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Яндекс.Карты сообщают нам о затруднениях в 4 балла. В основном они коснулись ЕКАДа. А там сложности от реки Березовка до моста через ЖД, от железнодорожного моста до горы Лиственная и от дублера Сибирского тракта до 6-го километра. Также пробки на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до улицы Норильская и на фронтовых бригад от Норильской до Шевской.
1: Реклама.
7: Друг, ну так ты? Заждались тебя.
8: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
7: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
9: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: и хиты, и то, что в моде на Радио Си, в компании которых сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником архитекторов и кардиологов России. Ну и всем остальным, конечно, желаю насладиться всеми самыми приятными моментами летнего июльского вечера. Из музыки у нас впереди бит-квартет «Секрет», «Beach Boys», «California Dreaming» и через минуту Паде и Мурат Салман на Радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: унываем и ни в коем случае не грустим под занавес рабочего дня. В компании «Радио Си» хорошо всегда, половина шестого уже в Екатеринбурге. Впереди у нас One Republic, Need Your Love. Сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Здравствуйте. Над Омской областью сбили беспилотник. Как сообщили власти этого региона, атака была направлена на северный промышленный узел Омска. По информации местных СМИ, после ликвидации беспилотника над городом виден столб черного дыма. Беспилотная опасность в Омске еще продолжает действовать. Первые составы высокоскоростного поезда пойдут в сборку на заводе «Уральские локомотивы» уже до конца этого года, заявил в рамках «Иннопрома» премьер-министр Михаил Мишустин. Активная работа в этом направлении уже идет. В 2027 году первые два поезда будут отправлены на испытания. Напомню, первая высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Таблоиды начинают публиковать подробности свадьбы певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Клятва молодоженов, например, длилась по 20 минут сначала со стороны жениха, а потом невесты. Текст напечатали в специальных книжках, а гостям перед церемонией раздали платки, чтобы вытирать слезы. Александра Короткова, Радио Си.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». Во вторник нам обещают переменную облачность, днем кратковременный дождь, ветер западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Екатеринбурге до 31 тепла.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Всем идущим и едущим домой большущий привет от Вячеслава Бутусова и радио Си-1739 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего. Скоро наша золотая коллекция. В тройке часа Сара Коннор, Just One Last Dance, Роксет, How Do You Do? И в самом начале, через минуту, Black Wonderful Life на радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательные сопровождение от подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ «Да Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: А сейчас давайте узнаем, что происходит на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают пока о 5 баллах загруженности. По магистралям уже много машин на Московской в сторону объездной, на Восточной в оба направления и на Малышево в сторону центрального стадиона. Крупнейшие пробки на Якате от 16 до 25 километра от реки Шувакиш до моста через ЖД, а на Березовском тракте улица Трудовая, Губахинская проезжая, на отрезке от Барьерной до Укромного переулка, на Щербакова скорость потока 5 км в час от Залесья до Павлодарской и похожая ситуация на Норильской от фронтовых бригад до улицы Проезжая.
3: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
11: Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Она пела на английском до 2015 года и сейчас еще более популярна у себя на родине, в Германии, исполняя песни на немецком языке. Это Сара Коннор в золотой коллекции «Радио Си». 17:55 в Екатеринбурге. Ждем новостей. Еще впереди R.E.M., «Losing My Religion» и «Музыка понятная без слов». Через минуту на «Радио Си» Паскаль Летаблон, «Feelings Undercover».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский, охлажденный, Сибагра, 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский, 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Лето!

0: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: 103.7 FM. Радио 7.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. Контакты президентов России и Соединенных Штатов будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Дональд Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Владимир Путин. Также в своем комментарии официальный представитель Кремля назвал позицию президента США по теме Украины последовательной. Сообщение о том, что Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение, не соответствует действительности, добавил Дмитрий Песков. Правительство России до конца этого года выделит на программу промышленной ипотеки 3 миллиарда рублей. Заявление на выставке «Иннопром» сделал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, речь идет о дофинансировании программы, на которую бюджет уже заложил сумму 8 миллиардов рублей. «Интерфакс» уточняет, что промышленная ипотека позволила ранее не допустить закрытия производственных площадок после ухода из России ряда зарубежных компаний. Всего в рамках этого механизма было выдано более 1000 льготных кредитов. В Свердловскую область возвращаются ливни и грозы. Спасатели выпустили предупреждение, которое будет действовать в регионе с ночи 7 июля. В Уральском гидрометцентре днем во вторник большинству районов обещают кратковременный дождь, который местами превратится в сильный, а позже перейдет в ливень. Также в прогнозе синоптиков гроза, днем град, местами крупный. Несмотря на маловетренную погоду, при грозе возможны порывы до 15, 20 и даже 25 метров в секунду. При этом пока на среднем в Урале сохранится теплая погода. Вплоть до четверга дневные температуры будут оставаться на отметках от плюс 25 до плюс 30. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Объем списания соответствует вложениям властей названных субъектов в модернизацию ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и покупку нового общественного транспорта. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое молочное либо сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». А во вторник, 7 июля, нам обещают переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20, тепла днем в Екатеринбурге до плюс 31.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Пожалуй, адреналиновое настроение уже пора оставить за скобками. Движемся к завершению рабочего дня и совсем скоро окунемся в приятный летний вечер в компании «Радио Си» и любимой музыки. 12 минут 7 в Екатеринбурге. «Фэнси» с нами. Далее «Flames of Love». Через минуту новая песня «Милен Фармер» на «Радио Си».
1: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: И о ситуации на дорогах. На радиосе спонсор выпуска ООО «DRL Group». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. А сервис «Яндекс.Карт» сообщает нам о 4 баллах загруженности. Затруднения только местами. Основные на ЕКАДе. Многие, видимо, пытаются выехать из Екатеринбурга в такую жару. А там сложности от 20-го километра до Высоцкого и от реки Березовка до моста через ЖД. Также на Щербакова трудности от Залесье до Павлодарской. На улице Норильская скорость потока 3 км в час от фронтовых бригад до проезжей. И на Березовском тракте, также на Трудовой, Губахинской проезжей. А много машин на отрезке от Барьерной до переулка Укромный.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. «Три десятки» сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. «Три десятки» – сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Fancy Flames of Love на радио Си. Золотые хиты, прекрасное настроение. Мы дождались настоящего жаркого лета и, собственно говоря, жара пока еще не надоела. 12:21 в Екатеринбурге, елка впереди и через минуту Риана Unfaithful. Это радио Си.
1: Реклама. День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван да Мария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. Оэнзимир, курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Половина седьмого в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. Скоро здесь Калео, Way Down We Go. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Жемчуг».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Кино на Радио Сих, там, где музыка прежде всего. 18:42 в Екатеринбурге. Скоро будем слушать песни золотой коллекции в сборнике часа Hurts, Wonderful Life, A Savage Garden, I Want You и в самом начале через минуту Modern Talking, Do You Wanna на Радио Сих.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina-havailpro.com.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль твой новый маршрут. Туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
5: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: А сейчас расскажу о том, что на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах по магистралям. Сложно на Московской в сторону Объездной, на проспекте Ленина в направлении Виза и в сторону УПИ, и на улице Восточной также в обе стороны много машин. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от моста через ЖД до Высоцкого и между мостом и Верхотурским проездом. Также на Березовском тракте, на Трудовой, Губахинской, проезжих, скопление машин от Горького до Укромного переулка, на Щербакова.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Золотая коллекция Radio C. Hertz, Wonderful Life, 18:58. Впереди у нас с вами третий звонок, где сегодня мы разыграем пару билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова 12+. Прежде на Radio C новости и музыка понятная без слов. Ванесса Мэй, Classical Guest.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Центр компетенции беспилотного транспорта появится в Свердловской области. Соглашение о создании площадки на выставке «Иннопром» подписали министр транспорта региона Денис Чигаев, а также компании «Транспортные системы» и «Мависта Екатеринбург». Создание центра компетенции позволит ускорить внедрение беспилотных транспортных систем, а также повысит безопасность и надежность перевозок, пишет «Коммерсант Урал». Центр объединит компании, которые занимаются разработкой подходящих для беспилотных хода трамваев, а также разработчиков интеллектуальных систем управления для таких машин. Добавлю, Средний Урал является одним из 4 российских субъектов, в которых возможен особый режим тестирования беспилотных трамваев. Свободные места для первоклассников есть в 129 школах Екатеринбурга. В городе стартовала вторая волна приема в первые классы. Заявления родителей первоклассников смогут подать до 5 сентября. По данным Департамента образования Екатеринбурга, в уральской столице остались свободными более 4500 мест в первых классах. По итогам первой волны приемной кампании в школы зачислили больше 15 тысяч детей. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Во вторник нам обещают переменную облачность. Днем кратковременный дождь и ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 31.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыгрываем пару билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова на правах рекламы. А в этот вечер прозвучат хиты Николая Носкова в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые композиции «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103,7. Повезет оказаться третьим, билеты на концерт ваши. 235-103,7.
2: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
4: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
5: Три квартиры на этаже?
6: Три квартиры на этаже.
5: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
7: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
8: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
7: Сайт sib-kalina.ru.
9: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: И о ситуации на дорогах. На радио Си спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. А сервис Яндекс.Карты сообщает о затруднениях в 4 балла. А по магистралям плотное движение на Московской в сторону объездной, на проспекте Ленина в оба направления и на 8 марта в сторону Ботаники. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от моста через ЖД до Высоцкого и от Березовского тракта до реки Пышма. На Щербакова стоят машины от Краснопрудной до Павлодарской. На Березовском тракте, а также Трудовой, Губахинской проезжей затруднено движение от Барьерной до Норильской. И на улице Норильская стоят машины от фронтовых бригад до проезжей.
2: Реклама.
11: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
6: Границы Европы и Азии.
12: Лучший майонез. Уральский рок.
13: Три десятки. Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си. 103,7 FM.

0: На радиусе третий звонок, где сегодня на кону два билета на официальное трибьют-шоу Николая Носкова 12+. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Альбина.
0: Альбина, очень приятно.
1: Взаимно.
0: Ваш звонок под номером 1.
1: Так быстро. Спасибо большое.
0: Немного поторопились. Пусть повезет в следующий раз. Вас приветствует Радио Си.
2: Добрый вечер.
0: Третий звонок. Как зовут вас?
2: Меня зовут Артем.
0: Артем, будем передавать приветы в такой замечательный летний вечер. Ваш звонок под номером 2. И по доброй традиции шлем всем привет.
2: Всем привет. Всем, кто меня узнал, кто слышит, всем привет большой.
0: Хорошего вам вечера и пусть в следующий раз повезет. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Роза дозвонилась.
0: Очень приятно. Рассказывайте, как понедельник сегодня. Чем радовал?
3: Солнцем.
0: Да, мы невероятно рады этой погоде, как минимум, Роза. А еще вы дозвонились в третий звонок под номером 3.
3: Ура!
0: И пара билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова отправляются к вам.
3: Супер, спасибо большое.
0: Ура нашей сегодняшней победительнице. Вы молодец.
3: Спасибо, ура-ура.
0: На правах рекламы. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова – это вечер, где можно будет послушать хиты звезды в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые композиции в совершенно новых аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского. 12+.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Ля Буш, пульс 90-х, Be My Lover на радио всех, там, где музыка прежде всего, и где уже вот-вот зазвучат яркие песни золотой коллекции. На этот раз Evanescence, My Mortal, Dr. Alban, It's My Life, и в самом начале, через минуту, Queen, Radio Gaga на радио Си. И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада». «Глазурит». На дорогах, в общем-то, свободно, но сервис Яндекс.Карты предупреждает нас о затруднениях в 3 балла. А плотное движение на Московской в сторону объездной на проспекте Ленина, в оба направления на Репино в центр. Также крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до реки Березовка и от Режевского тракта до 25-го километра. А на Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей затруднено движение от Барьерной до переулка Укромный и на Щербакова. Постоять придется на отрезках от Залесья до Павлодарской и от объездной до улицы Павлодарская.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Без труда путешествуем во времени в золотой коллекции Радио Си 2002 Evanescence My Mortal. 19:54. Впереди нас ждут завершающие новости, еще Роберт Майлз, Фейбл и музыка, понятная без слов. Через минуту на Радио Си Элис Мур и шутка Баха.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса. Никольский. От УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
7: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
5: Вход бесплатный. 0+.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Последние на сегодня новости. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитирует депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также на пляжах были отобраны почвы. Нарушения найдены в каждом седьмом случае. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Объем списания соответствует вложениям властей названных субъектов в модернизацию ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и покупку нового общественного транспорта. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое молочное либо сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.

0: и о погоде на радио Сиа. Спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. На завтра синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью, днем кратковременный дождь, ветер западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью по области от 18 до 20 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 31, в Новоуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Краснотуринске плюс 24-26.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
1: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
1: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
1: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мендес, Камила Кабелло в компании «Радиосе». Еще больше солнечного, июльского, отличного настроения. 20.11 в Екатеринбурге. Всех с завершением рабочего дня. Скоро здесь Оливия Дин, «So Easy» и «Високосный год». Сейчас на «Радиосе» минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Atlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали – и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
8: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио «Си».

России. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: 20:32 в Екатеринбурге. Отличного вечера, прекрасного отдыха всем в компании Радио Си. А скоро здесь Дамиана Дэвид, Next Summer. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.

0: Дежавю «I can't stop» на Радио Си. Полный спектр вечерних и летних удовольствий в компании любимой музыки 2044 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция Imani, «Don't be so shy», «Backstreet Boys», «I want it that way». И в самом начале, через минуту, Глория Гейнер на Радио Си.
1: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей

0: Приезжайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: И 2015 год в золотой коллекции «Радио Сия» имени «Don't be so shy». 20:57 впереди у нас Дэвид Шарвет, «Leap of Faith» и музыка, понятная без слов. В финале часа на «Радио Си» «Secret Service» от «Демаго». Спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир» «Океанариум» Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 21.01 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. А 7 июля во вторник синоптики пообещали нам переменную облачность. Днем кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метров в секунду. Ночью по области от 18 до 20 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31. А в Полевском и Лесном плюс 24-26, в Асбесте до 28 тепла. И в Каменске, Уральском завтра до плюс 30.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: есть песни, под которые особенно приятно радоваться лету. The Colors, Итало Диско на радиосе 10 минут 10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. В ближайшие полчаса будем отдыхать в компании только музыки. А новая песня новобрачной Тейлор Свифт и Пол Маккартни, Hope of Deliverance, Игорь Корнелюк и Молоко, Синет Бек, Доминик Джокер и уже вот-вот Линда, Северный ветер. Это радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Си. С гордостью представляем легендарные песни на 103.7 FM.

0: 21:45 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки и золотая коллекция впереди. В сборнике часа Хозер, Take Me to Church и Ace of Base, Beautiful Life. В самом начале Пола Абдул, Straight Up, через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

Hozier Take Me to Church в золотой коллекции Радио Си. Как всегда, песнь, проверенная временем. 21:57. Впереди нас с вами ждет романтический вечер. Песня о любви, самые красивые баллады. Аха, Crying in the Rain в самом начале. И музыка, понятная, без слов уже вот-вот. Оркестр, поле, моря, мелодия. Love is Blue.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас расскажу о погоде. Во вторник нам пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла. Завтра днем плюс 29-31.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио 7.

0: Признание в любви на всех языках мира от Адрианы Челентано в романтическом вечере на радио Си. 22:31 в Екатеринбурге. Милен Фармер на очереди, еще Джордж Майкл Фейт. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Екатеринбурге 23.01. Это радио СИН на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. Во вторник нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла. Завтра днем до плюс 31.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитируют депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвонарушения, найдены в каждом 7-м случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для 4 языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 77.97 и евро 89.26.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров, если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной, и написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере 2 поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около 1 000 000 молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти 1/5 часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери везти сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: По Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитирует депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвы, нарушения найдены в каждом 7-м случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для 4 языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 77.97 и евро 89.26.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров, если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худшие показатели у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной, и написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере 2 поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около 1 000 000 молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти 1/5 часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитируют депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвы, нарушения найдены в каждом 7-м случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для 4 языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 77.97 и евро 89.26.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой» или «Моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере 2 поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около 1 000 000 молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти 1/5 часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 000 раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери везти сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитирует депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик «Уральский завод гражданской авиации» должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава «Росавиации» Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвонарушения, найдены в каждом 7-м случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для 4 языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 77.97 и евро 89.26.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худшие показатели у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около 1 000 000 молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти 1/5 часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.